0: where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.
1: Точно сейчас в Украине 20:37. Атмосферный тиск 764 миллиметра на секунду.